0: тамбураше у том самбору. Ото долба наше знаше заводише.
1: Бас примаше.
0: У том самбору. Ай, не буде тако. Ай,